на хащенка. Везни и свитер кейт. И вилза тия ферсенка. Ирфер ganga heet. Ha abet som vergessen.